Скрипом, банкир бубит из почти еще японский. Нормально ты, а ведь ты чё-ка, ей бомбы, бари-ка мягкий.